Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. От сети до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.

Crazy night, intense.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Субботним днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26 и преимущественно пасмурно. Ночью вновь облачно и плюс 20.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Город меняется, меняются маршруты. Автосалон Tenet Автоэкспресс теперь по новому адресу. Комфортные автомобили Tenet от официального дилера на Окружном шоссе 30. Tenet Автоэкспресс. Новый адрес. Гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери фаворит. Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон», Ленинградская, 71, корпус 4, Сокол, ТЦ «Арбат», телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца. Безумные баги, летающие через автомобили. Авто и мото фристайл.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде. 70 72 82.

0: эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Субботним днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26 и преимущественно пасмурно. Ночью вновь облачно и плюс 20.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Субботним днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26 и преимущественно пасмурно, ночью вновь облачно и плюс 20.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки. Монстр Трак. Трансформер. Прыжки в горящие кольца. Безумные баги, летающие через автомобили. Авто и мото фристайл.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Главную тройку прошлой недели открывал трек Body Talk. Это Алифабан и Рене Миллер.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Как Фениксу возродиться не получилось, спустились с первой строчки на второе. Феникс, собственно, это Маршмелло и Portugal The Man.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидером прошлой недели снова стал трек Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Henry Camembert.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. Вар в деле, что там, офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено, как действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа. Подробнее на туту. Только ру6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open. Вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
5: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Субботним днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26 и преимущественно пасмурно, ночью вновь облачно и плюс 20.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: что происходит каждое буднее утро на Радио Дева.
1: У плетня заросшая крапива.
2: Заросшая крапива.
1: Заросшая, да.
2: Обрядилась ярким перламутром. Угу. И, качаясь, шепчет шаловливо.
1: С добрым утром. И куплетом уже идет. Задремали звезды золотые. Задрожало зеркало затона. Брежет свет на заводи речные.
2: На заводы речные, хорошо. Хорошо,
1: Сань. И румянит сетку небосклона.
2: Единственный минус, ты не на стульчике стоишь.
1: До этого надо было стоять, да? Встать на стульчике.

0: кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
2: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Жаркие скидки в деле в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 10 по 12 июля скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: ООО «Стройландия.ру». 46-09-61. Город Оренбург. КС автоматики 28А. УГРН 112-565-704-39-61.
5: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Субботним днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26 и преимущественно пасмурно, ночью вновь облачно и плюс 20.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дева.
1: Так, а где мы учимся, когда мы еще маленькие?
2: Школа.
1: Правильно. Так, когда дети больше не ходят в школу?
2: Каникулы.
1: Правильно. Когда ты покупаешь подарок, ты это хранишь внутри чего?
2: Коробки.
1: Правильно. Молодец. Так, сейчас какой сезон?
2: Лето.
1: Правильно.
2: Болезнь.
1: Очень вкусную штуку мазишь на хлеб.
2: А, ты просто кашлянул.
1: Дура, да-да.
0: Шоу «Разбудильники» на Радио Дева. Реклама.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Чек-лист для поездки за границу, документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
9: В ленте.
10: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
0: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка.
0: On DFM.

0: все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
1: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
2: Предложение ограничено до конца июля.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Жаркие летние цены в садовых центрах «Стройландии». Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. «Стройландия». Для дома и больше.
6: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Ищи стабильный

0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Сегодня 15 в ДФМ. 130.
1: ДФМ ТОП 30. ДФМ.
0: Реклама.
2: Вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Эндулин. Кровля на все руки.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open. Вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на «Игородрайв». Билеты на сайте «Автодрома».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-873-988-54-58.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Субботним днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и до плюс 30 градусов жары. Вечером чуть прохладнее, плюс 26 и преимущественно пасмурно. Ночью вновь облачно и плюс 20.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400. Легион!
1: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-353-0-043-00.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: А представь себе хит про лето, где главный, он был с главным собачником, да, то есть DMX.
2: Ты поставишь DMX?
1: Да, DMX.
2: Ты сейчас расплатишь.
1: И отпетые мошенники. И получается, лето — это party up. Y'all gonna make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gonna make me go all out. Ну что же.
2: Сами ни слова больше.
1: Так, поехали. Отпетые мошенники versus DMX. Лето — это party up. Слушаем, потом обсудим. DJ Simon.

0: Будильники на радио Депа. Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 14-81 от 11.08.2015.
11: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
12: А теперь тусовка. On DFM.

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Город меняется. Меняются маршруты. Автосалон «Теннет Автоэкспресс» теперь по новому адресу. Комфортные автомобили «Теннет» от официального дилера на Окружном шоссе 30. «Теннет Автоэкспресс». Новый адрес. Гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноу». Держи курс в Вологде, Герцена 121 или звони 29-65-70.
5: Спасибо, док. Доктор Ноут, Герцена 121.
7: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54-54-54.
10: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: 22 января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, Дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и дайте получения на zon.ru. 16+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки. В самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте!
13: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
14: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
15: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
16: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
17: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
18: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавайл». И рассрочка! Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавайл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
7: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Впервые в Вологде шоу «Каскадер». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Что такое шпилька в Формуле 1?
2: Шпилька?
1: Да.
2: Шпилька. А это девушка, которая рядом с тобой сидит. Рядом с гонщиком.
1: Целая девушка и шпилька, да?
2: Ну, они там, ой, у меня тут новая шпилька. О, Ким, ее зовут Ким. Спрашивает Луиса Хэмилтона.
1: Кардашпилька, да?
2: Кардашпилька.
1: Шпилька в авто или мотоспорте – это очень крутой и узкий поворот, заставляющий гонщиков сбросить скорость почти до минимума и развернуть болид примерно на 180 градусов.
2: Это как раз, наверное, это самое сложное, да? Как сохранить скорость максимально возможную на повороте.
1: А эта скорость очень-очень маленькая. Поэтому в Формуле 1, к сожалению, шпилька не повышает самооценку.
2: Держак и шпилька. Это как будто сериал какой-то.
1: Не говори.
0: Шоу «Разбудильники» на Радио Дефа. Реклама.
3: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. Ноль плюс.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 715050. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
3: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
4: Предложение ограничено до конца июля.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
6: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Главную тройку прошлой недели на открывал трек Body Talk. Это Али Фабан и Рене Миллер.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Как Фениксу возродиться не получилось, спустились с первой строчки на второе. Феникс, собственно, это Маршмелло и Pocha Good Man.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидером прошлой недели снова стал трек Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Henry Camomile.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамат сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
13: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
14: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
15: В ленте.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин Tesla Coil. Новгородская, 2А. Правый цоколь.
8: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Трекан 2026 года Миша Миллер. Hey, na-na-na. Ну что ж, следующий ремейк до сих пор ревет корпоративы. Кактузик Линолеум. Трек 2011 года. Milk and Sugar. Hey, na-na-ne. Hey, na-ne-na. Вот так будет даже. Hey, na-na-na. Бельгийской группы Vaya con Dios. Na-ne-na. Слушаем оригинал.

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Город меняется. Меняются маршруты. Автосалон «Теннет Автоэкспресс» теперь по новому адресу. Комфортные автомобили «Теннет» от официального дилера на Окружном шоссе 30. «Теннет Автоэкспресс». Новый адрес. Гарантия качества, надежная репутация, многолетний опыт. Приезжайте в Вологду, Окружное шоссе 30. Звоните 71 50 50.
3: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
4: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Жаркие скидки в деле в интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 10 по 12 июля скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
8: ООО «Стройландия.ру». 46-09-61. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. УГРН 112-565-804-39-61.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
11: Категория 18+.
12: Ищи стабильную.

0: 21. Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82. ДФМ.
2: Радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт. Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Акция действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: конечно, и снова мы с вами собрались для того, чтобы подвести итоги этой недели. Это DFM Top 30. Меня зовут Женя Кротов. Всем привет, друзья. Мы начинаем. Let's go. Ну а прежде чем врываться в итоги этой недели, давайте посмотрим, чем все закончилось в прошлый раз. Best tracks
1: of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
0: На третьей строчке тогда оказался трек под названием «Vertigo». Это Avalon Roxton.
1: Второе место.
0: На второй строчке были Marshmello и Portugal The Man. Phoenix.
1: Первое место.
0: Ну а лидером прошлой недели оказался трек «Don't Wanna Go Home». Это Медуза и Henry Camomile. Вот такая у нас тройка лучших была ровно 7 дней назад. Что-то изменится сегодня, ну, как оно всегда меняется. Но перед тем, как мы ворвемся в итоги этой недели, друзья, давайте узнаем, кто сегодня вылетает. И прощаемся мы сегодня только с одним треком. Think About Us — это Sony Fadera и D.O.D. Лишь с одним треком мы сегодня попрощались, друзья. Это значит, одна новинка нас ждет. Она случится чуть попозже. А пока слушаем давнюю знакомую работу. This Feeling — это Fast Boy.
1: 30 место. Number 3.

0: Kiss My Husband, Trey David Guetta и Hypatone, работа, которая, между прочим, трижды была на вершине, сегодня теряет сразу 5 позиций. Вот это болезненный удар, конечно, но может еще вернуться к своему. Далее послушаем трек под названием Better Times. Это Робин Шульц и Барбс.
1: 28 место. Number 28.

Bad Times, это Робин Шульц и Барбс. Они всегда ждут хорошего времени, ну и мы тоже на самом деле ждем. Сейчас послушаем, друзья, первый на сегодня потенциал. И этот трек под названием Say It, это Ed Hart.

0: это Ed Hart. Да, друзья, вот такой у нас первый на сегодня потенциал. Возможно, именно этот трек залетит к нам сюда в список ровно через 7 дней. Но, как обычно, загадывать это дело неблагодарное. Давайте лучше дальше подводить итоги, это весело.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сама». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: DFM Top 30.
11: DFM Top
0: 30. DFM. Это DFM Top 30. Мы только начали подводить итоги этой недели. И классно, что вы делаете это вместе с нами. Слушаем трек под названием «Среди счастливых людей». Это Филат Факерас.
1: 27 место.

трек под названием Zone. Это MK и Poppy Backsom, работа которой одну неделю с нами, и всего лишь на одну скромную позицию этот трек поднимается. Не так уж и сильно, как могло быть. Но ничего, друзья, у Poppy Backsom выходит много классных треков. Давайте прямо сейчас оценим еще одну работу, которая вышла недавно. Они все не слишком популярные, но достойные. Послушаем трек под названием My Place вместе с Джошем Бейкером. Он записан.

0: Place. Это Джош Бейкер и Поппи Бэксом. Немножко вот такого летнего настроения, друзья. Надеемся, вам его хватает, и вы знаете, как это лето провести ярко. Далее Miles Away, это Offenbach.
1: 25 место. Number 25.

0: Night, это Glen Carousel. Еще один трек, который когда-то бывал на вершине, но сегодня сразу минус 6 строчек теряет. Совсем скоро кто-то найдется, кто заменит эту работу, но пока об этом говорить рано. У нас же впереди еще больше классных треков. Ребята, будьте с нами, послушаем их вместе.
1: Реклама на
2: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.

0: Кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник по вашим размерам. Вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль-центр. Кровля. Фасад. Забор. Звоните. 54 54 54.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: ДФМ ТОП 30. Лучшие треки недели.
1: Best tracks of the week.
0: Радио ДФМ.
2: Это DFM ТОП 30, мы все еще продолжаем лететь по первой десятке, точнее, по последней десятке. В общем, у нас еще впереди много хороших треков. Вы успели, если только подошли. Слушаем Give Me Something, это One Republic.
0: 23 место. Number 23.

0: Moving to the Sun, это Ужель и Email Angel. Они у нас на 4 строчки сразу поднимаются для работ, которые 2 недели с нами. В целом хороший результат. Возможно, и в следующую десятку поднимутся уже скоро. Мы же, кстати, также через некоторое время там окажемся, а именно буквально через один трек.
1: 21 место. Number 21.

0: Dive into the Ocean, эталог Зиба и Portugal The Man, говорят про то, о чем мы все мечтаем. Действительно, в океан бы сейчас занырнуть или в море, да хотя бы в речку, только бы, в общем-то, побыстрее в отпуске оказаться, да? Минус 5 строчку этой работы. Досадно, но ничего страшного. Кто и эту работу обошел, и все предыдущие, узнаем уже совсем скоро.
1: Реклама. Жили сетерей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили сетерей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: Время 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру 16+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Это DFM ТОП-30. Мы с вами первую десятку на сегодня преодолели. Кого мы оставили позади, сейчас расскажу. Ну и продолжим наш путь буквально через пару мгновений.
2: 30 место.
4: Fast Boy, This Feeling. Рэй Дэвид Гетта и Хайптон. Where is my husband?
2: 28 место.
4: Робин Шульц и Барбс. Better Times. Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей.
2: 26 место.
4: MK и Poppy Backsom. Zone.
2: 25 место.
4: Offenbach. Miles Away.
2: 24 место.
4: Lancarosol. Right. One Republic. Give me something.
2: 22 место.
4: Ужель и Мэйл Энджел. Move on to the sun.
2: 21 место.
4: Алок, Зиба и Portugal the Man. Dive into the ocean.
2: 20 место.
4: Ну а здесь у нас трек под названием I Can't Wait. Это Боб Синклер и Кейза.

0: Iceland, это Yearbox, еще один трек, который давненько уже с нами, целых 17 недель, но на сегодня в целом неплохой результат показывает, плюс 2 строчки. Например, следующая работа в 2 раза меньше с нами и уже теряет минус 4. Это Tucrazon, Now It Warning.
1: 18 место. Number 18.

Тукразон, это Now и Warning, как уже говорил, 4 строчки ребят теряют, и это в целом достаточно досадно, потому что даже в десятку лучших попасть у этой работы не получилось. Возможно, получится у следующей, ведь это потенциал. Meet Me in the Dark, это Ave.

0: The Dark. Ну что ж, встречаемся в темноте. Такое бывает, когда пытаешься на электричестве сэкономить. Мы же не экономим, как минимум, на хорошем настроении. Напоминаем о том, что у нас есть еще и наши интернет-станции. Послушать их можете в нашем мобильном приложении или на сайте. Я уверен, что это точно стоит вашего внимания, так что заходите и слушайте. Правда, чуть попозже. Сейчас продолжаем подводить итоги.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
1: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
5: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
6: Предложение ограничено до конца июля.
7: Все для сварки в месте одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
8: Жаркие скидки в деле. В интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 10 по 12 июля скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. «Стройландия». Для дома и больше.
9: «Стройландия.ру». 46-09-61. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-704-39-61.
10: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-300-043-00.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
14: Ищешь стабильность?

0: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: это DFM Top 30. Позади у нас много классных треков и приближается уже вторая половина. Слушаем работу под названием Talk to You. Это Anta и 54 Ultra.
1: 17 место. Number 17.

Максуем, это Анта и 54 Ultra. Просто хорошая работа, но, друзья, хотелось здесь сделать небольшую паузу, чтобы послушать еще один трек от Анта, а также Тида, чтобы подарить себе и вам еще немножко летнего настроения. Sound of

0: Цит, немножко мы отвлеклись от нашего списка, но сейчас слушаем финальную работу в этой половине. Намек на нас. Мод.
1: 16 место. Number 16.

0: Намек на нас, это мод. Не очень понятно, чего он там намекает. На седьмую неделю он все еще находится во второй половине, но зато здесь, на первом месте. Так что в целом, возможно, это был его план. Мы же пойдем еще дальше, друзья. У нас впереди вторая часть DFM Top 30, и предлагаю ее слушать вместе. Поехали.
1: Радио DFM. В Москве 16 часов.

0: 20 FM Top 30, уже вторая половина нашего списка, музыкального и самого лучшего, разумеется. Слушаем только главные работы этой недели. Меня зовут Женя Кротов, но прямо сейчас Hollow от Эбон.
1: 15 место.

0: Swim — это BTS, парни, которые, ну, вообще-то должны быть где-то там, на вершине, но нет, к сожалению, они вообще на 10 место максимум поднимались, а сегодня спускаются вниз минус 4 позиции. Обидно, но ничего страшного, возможно, еще будет шанс наверстать. Далее у нас Beautiful Places — это Тиесто и Бриана Грейс.
1: 13 место.

Beautiful Places, это Тиесто и Брена Грейс, и действительно они хорошее место нашли для того, чтобы подниматься все выше. У них плюс 4 позиции, возможно, в десятку лучших тоже попадут. Далее послушаем еще один потенциал, который называется Human. Это Дэвид Гетта, Third Party и Джон Мартин.

0: Human, это Дэвид Гетта, Фит Патс и Джон Ньюман. Да, друзья, все мы люди, и всем нам свойственно стремиться к классной музыке, так мы здесь оказались. Это DFM Top 30, он продолжается, послушали еще один потенциал, который, возможно, здесь окажется уже скоро, ну а мы окажемся чуть подальше, продолжаем подводить итоги.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Это DFM Top 30, мы продолжаем расставлять треки по своим местам и слушаем работу под названием «Проще». «Елка».
1: 12 место. Number 12.

Vince Me, это Loco Khaled. У них в целом все очень неплохо, правда было, потому что минус 3 строчки теряют. И побывали они, конечно, в тройке лучших, но пора бы как бы вернуться туда снова, чтобы занять место повыше. Но хватит о чарте, сейчас немножко отвлечемся, прежде чем ворваться в десятку самых лучших. И послушаем еще одну работу от Loco вместе с Дэвидом Гетто. Run, Run, River. Run, run.

0: Run Run River, это Дэвид Гетта, а также Алок, отвлеклись от чарта, ну а сейчас возвращаемся. Напомню, кого мы оставили предыдущие десятки и ворвемся уже в топ-10 этой недели.
1: 20 место.
0: Боб Синклер и Кейза, I Can't Wait.
1: Девятнадцатое место.
0: Yearbooks, Graceland.
1: Восемнадцатое место.
0: Now и The Warning, Tu Corazon.
1: Семнадцатое место.
0: Enota и 54 Ultra, Talk To You.
1: Шестнадцатое место.
0: Мод, намек на нас.
1: Пятнадцатое место.
0: Эбон, Холлоу.
1: Четырнадцатое место.
0: Swim, это BTS.
1: Тринадцатое место.
0: Тиесто и Бриэна Грейс, Beautiful Places.
1: Двенадцатое место.
0: Ёлка, Проще.
1: Одиннадцатое место.
0: Алок и Калет, Dive Into Me.
1: Десятое место.
0: Открывает десятку лучших на малиновой луне. Моя Мишель.

0: На малиновой луне это моя Мишель. Пусть она уже была в десятке лучших, но все еще здесь осталась. Теряет одну строчку, обидно, но девушка чувственная, я думаю, что еще завоюет свое. Мы же готовы продолжать дальше подводить итоги. Надеюсь, что вы с нами.
1: Реклама на Дифа.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
7: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс Вологды Герцена 121. Или звони 29-65-70.
6: Спасибо, док. Доктор Ноут, Герцена 121.
8: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр 54-54-54.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
12: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
13: Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская, 2А. Правый цоколь.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
15: «Радио ДФМ».

0: DFM Top 30. Лучшие треки недели.
1: Best tracks of the week.
0: Радио DFM.
2: Это DFM Top 30, не так уж далеко развязка, скоро ворвемся в тройку лучших. И сейчас мы послушаем работу под названием Shades of Blue. Это Джон Саммит и Ди Болд.
0: Девятое место. Number 9.

Seven Strings, Алан Уокер и Изабелла Мелкман. Работа, которая, казалось бы, ну, самое место быть на первой строчке, но, к сожалению, нет, сегодня теряет две позиции. Довольствуется тем, что когда-то бывало на втором месте. Далее Дивек и работа под названием Slow Down. Это, кстати, еще один потенциал. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something

0: И еще один потенциал. Slow Down — это у нас Дивек и работ, которая, возможно, ворвется в тридцатку лучших. Ну, это мы еще поживем, увидим. Кстати, напомню, здесь вот именно те работы, которые имеют больше всего шансов. А за новинками заходите к нам на сайт dfm.ru. Там вы абсолютно все, что нужно, найдете в разделе New Track. Мы же не готовы останавливаться, летим дальше.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актадиса 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операции номер 1481 от 11.08.2015.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+. DFM Top 30. DFM Top 30.
0: Это DFM Top 30. Не так уж и много остается до Top 3 этой семидневки. Слушаем Шаде, Баиндия, X-Choy Mod.
5: Седьмое место.
6: Number 7.

Galaxy — это Kung City of Lost London. Работа дважды бывала на вершине, но здесь, собственно, те самые треки, которые имеют больше всего шансов взлететь на первые позиции, потому что мы все ближе к ней оказываемся. Пришло время послушать финальный на сегодня потенциал. Invisible — это Джази и Крис Лоренцо.

0: Джази и Крис Лоренцо. Это финальный на сегодня потенциал. Что ж, пожелаем ему удачи. Ну а сами послушаем следующего участника. New Religion. Это Биби Рекса и Faithless.
1: Пятое место. Number five.

0: Don't Wanna Go Home — это «Медуза» и Хенрик Эммемель, а также работа, которая в прошлый раз была на первом месте. Представляете, даже из строки вылетела. Такое тоже бывает. Кто их обогнал, и этих ребят, и предыдущих, сейчас мы, конечно, расскажем. Только перед этим напомню, кто еще попал в десятку лучших.
1: Десятое место.
0: «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: Девятое место.
0: Джон Саммит и Деволт. Shades of Blue.
1: Восьмое место.
0: Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.
1: Седьмое место.
0: By India, X-Cho и Mod. Шаде.
1: Шестое место.
0: Kung City of Lost London. Galaxy.
1: Пятое место.
0: Bibi Rexha и Faithless. New Religion.
1: Четвертое место.
0: Медуза и Хенрик Эммемель. Don't Wanna Go Home. Вот именно эти треки, друзья, самые главные треки этой недели, ну не считая, конечно, самых крутых, тройки лучших. Сейчас мы продолжим слушать и все узнаем, кто же там окажется. Главное, дождитесь вместе с нами.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
2: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору.

0: Кровельный центр «Легион». Профнастил, металлочерепица, штакетник. По вашим размерам вся продукция производится по ГОСТ и в кратчайшие сроки. Производство проверенное временем. Вологда, Северная, 27. Телефон 265-400.
1: «Легион». В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка! Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
4: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Впервые в Вологде шоу «Каскадер». С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
7: Радио Ди.

0: 20, FM Top 30, и все, финальная черта, финальная тройка самой главной работы здесь и прямо сейчас. Открывает тройку Феникс, Маршмелло и Portugal The Man.
1: Третье место. Number 3.

0: Ари Ток, это Али Фабан и Рина Миллер. Работа набирает одну позицию и снова приобретает шанс ворваться на первую строчку. Пожелаем удачи, это будет в следующий раз. Ну а нам самое время узнать, кто же там на первой позиции. Сейчас расскажу, только сначала попрощаюсь на сегодня. Меня зовут Жень Крот, это был DFM Top 30. Главные треки этой недели слушайте каждую субботу вместе с нами. Ну и мы переходим к главному треку этой недели. И здесь встречайте впервые Vertigo, Avalon и Roxton.
1: Первое место.

Радио DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Слушай, у нас впереди игра «Смехотерапия». Мы здесь обсуждаем какие-то такие незначительные, но все-таки проблемки и смеемся над ними. Правильно я понимаю, что твоя проблема заключается в том, что ты не знаешь, как к тебе обращаться? Выбрать.
2: Да нет, я знаю. Проблем очень много, но одна из главных, черешня на рынке 2500 за 1 килограмм.
1: Серьезно?
3: Надо именно сейчас пойдем разберемся.
1: Черешня, ты не права.
3: Я не права. Пойдем разберемся с черешней. Да? Что ты такая дорогая? Внимание, внимание. Начинается смеянс смехотерапии. Так что, Вавандры, давай, ржи!
0: Шоу «Разбудильники» на Радио Дефа.

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская, 2А. Правый цоколь.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
7: Так есть же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
8: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
9: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.
10: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
12: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенной инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: На отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актадиса 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на «Игородрайв». Билеты на сайте «Автодрома».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что Радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.

0: 21. Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Впервые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
2: 0+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: это происходит каждое буднее утро на радио Дефа.
1: I like to move it, move it. Оно?
2: Да, I like to move it, move it. На венгерском, на японском, на испанском и на чешском.
3: Рисало мудиш удиш, рисало мудиш удиш, рисало удиш.
2: Удиш, удиш. Это был венгерский язык.
1: Так.
2: Дальше переходим к японскому языку. Готово? Слушаем.
4: Одору но суки суки, тотемо суки суки. Миннамо?
3: Суки!
2: Ну что же, дальше у нас испанский язык.
1: Hola.
5: Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Le gusta.

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Привет, мои хорошие. Узнали? Да? Я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82. ДФМ.
7: Радио Ди.

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так ей же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
4: Да, 100! Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open. Вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте «Автодрома».
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
6: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
6: On DFM.
4: Потому

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Ищешь стабильный

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 19 часов. Radio DFM.

0: это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Если кратко, муж говорит, да приходите все к нам на майские праздники. И потом резко меняется картинка. Маленькая девочка держит за волосы маленького мальчика, ровесника, и говорит, заткнись.
2: Причем и рот ему тоже закрывается, знаешь, ладонью.
1: Нет, ну правда, это что, у вас у всех мужчин прошивка такая?
2: Да.
1: А пошлите все к нам.
2: Да.
1: А у всех девушек сразу реакция, у нас не убрано.
2: Причем...
1: А потом ты будешь посуду мыть. И у нас есть просто классная история, которая с нами любезно поделились. Однажды один мужчина
2: так.
1: ехал в автобусе и пригласил весь автобус к себе в гости.
2: Это true story? Настоящая история?
1: Да. И весь автобус пришел, самое интересное.
2: Ну, ты знаешь, почему по такому принципу работаем мужики?
1: Да.
2: Потому что вселенная всегда вознаграждает...
1: За щедрость.
2: Как по-английски? Blessed is the hand that giveth and the one that taketh. А как по-русски перевести?
1: Не знаю. Ну, потратил весь ты семейный бюджет. Ну и...
0: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ.

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Раз.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Crazy night, intense.

0: Реклама.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Эндулин. Кровля на все руки.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление — Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодняшним субботним вечером в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и до плюс 26 градусов. Ночью прохладнее, плюс 20 и облачно с прояснениями. Завтра утром ожидается небольшой дождь и плюс 24 на термометре.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. Переходи на электротехнику. Электрические скутеры, самокаты, байки, велосипеды. Зарядил от розетки и поехал. Магазин «Тесла Койл». Новгородская 2А. Правый цоколь. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. Радио Ди.

Радио DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: У плетня заросшая крапива.
2: Заросшая крапива.
1: Заросшая, да.
2: Обрядилась ярким перламутром. Угу. И, качаясь, шепчет шаловливо.
1: С добрым утром. И куплетом уже идет. Задремали звезды золотые, задрожало зеркало затона. Брежет свет на заводи речные.
2: На заводы речные, хорошо.
1: И румянит сетку небосклона.
2: Единственный минус, ты не на стульчике стоишь.
1: Для этого надо было стоять, да? Встать на стульчике.

0: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк» 6+.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте DFM.
6: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.

0: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Все зашли. Миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.

0: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Реклама на
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июля.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер АФС 7782-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.